Глобальная коммуникация является эмоциональным выражением чувств, передаваемых такой посредством.